зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. 33 года назад на волне 101.6 FM впервые зазвучали позывные радио Алисы Плюс. За эти годы радиостанция прошла длинный путь вместе со своими слушателями через эпохи, перемены, новые поколения и новые ритмы. Менялись технологии, форматы и время, но неизменным оставалось главное – живой голос, который всегда рядом. Более 3 десятков лет эта история, написанная в эфирах, песнях, новостях, улыбках ведущих и верности аудитории. И сегодня это уже не просто радиостанция, это часть жизни, часть памяти и часть большого общего пути. Поздравляем всех причастных. А теперь переходим к основным новостям. Сейм утвердил новое правительство. За выдающиеся достижения учащиеся Даугавпилса получат от самоуправления денежные призы. В конце июня начнется набор в 10 классы. К празднику города самоуправление снова предлагает флажки для автомобилей. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 28 мая, Сейм утвердил сформированный 4 партиями кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса. За новое правительство проголосовали 66 депутатов, против 25 парламентариев. Главные приоритеты, которые уже обозначил Кулбергс, это укрепление государственной безопасности, стабилизация бюджета, проведение честных выборов и борьба с картелями и коррупцией. И пообещал взять под личный контроль вопросы Rail Baltic, Air Baltic и подготовки выборов. Также новый премьер-министр планирует в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгалии, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. 28 мая на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение о награждении учащихся городских учебных заведений, добившихся успехов на международных, национальных и региональных олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, спортивных соревнованиях и конкурсах. 151 ученик и 48 команд из различных городских учебных заведений будут награждены за отличные результаты. Общая сумма денежных призов составляет 16 070 евро. Размер каждого денежного приза в зависимости от уровня достижения ученика составит от 60 до 90 евро. Финансирование будет осуществляться из бюджета управления образования, молодежи и спорта. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валстпилсатес и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Стоит отметить, что средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. В честь праздника Даугавпилса самоуправление призывает жителей, предпринимателей и организации украсить свои автомобили флагами города. Получить бесплатные флажки для автомобилей можно уже сегодня, 1 июня, с 12:00 в центре обслуживания туристов. В связи с ограниченным количеством в этом году флажки будут выданы жителям, которые не получили их в прошлом году. На одну машину будет выдан один флаг. Для получения флага необходимо будет предъявить техпаспорт автомобиля. С новостями в студии Алиса Плюс был Юрий Саукаанс, информационная служба радио Алиса Плюс.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 1 июня. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять от плюс 8 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, южный, слабый, а временами вообще штиль. Но, несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные и не слишком интенсивные осадки в виде дождя.

ближайшем выпуске новостей. Сейм утвердил новое правительство. За выдающиеся достижения учащиеся Даугавпилса получат от самоуправления денежные призы. В конце июня начнется набор в 10 классы. К празднику города самоуправление снова предлагает флажки для автомобилей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю.

0: рождения Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Скоро-скоро на лугах

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. 33 года назад на волне 101.6 FM впервые зазвучали позывные радио Алисы Плюс. За эти годы радиостанция прошла длинный путь вместе со своими слушателями через эпохи, перемены, новые поколения и новые ритмы. Менялись технологии, форматы и время, но неизменным оставалось главное – живой голос, который всегда рядом. Более 30 лет – это история, написанная в эфирах, песнях, новостях, улыбках ведущих и верности аудитории. И сегодня это уже не просто радиостанция, это часть жизни, часть памяти и часть большого общего пути. Поздравляем всех причастных! А теперь переходим к основным новостям. Сейм утвердил новое правительство. За выдающиеся достижения учащиеся Даугавпилса получат от самоуправления денежные призы. В конце июня начнется набор в 10 классы. К празднику города самоуправление снова предлагает флажки для автомобилей. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 28 мая, Сейм утвердил сформированный 4 партиями кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса. За новое правительство проголосовали 66 депутатов, против 25 парламентариев. Главные приоритеты, которые уже обозначил Кулбергс, это укрепление государственной безопасности, стабилизация бюджета, проведение честных выборов и борьба с картелями и коррупцией. И пообещал взять под личный контроль вопросы Rail Baltic, Air Baltic и подготовки выборов. Также новый премьер-министр планирует в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгалии, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. 28 мая на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение о награждении учащихся городских учебных заведений, добившихся успехов на международных, национальных и региональных олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, спортивных соревнованиях и конкурсах. 151 ученик и 48 команд из различных городских учебных заведений будут награждены за отличные результаты. Общая сумма денежных призов составляет 16 070 евро. Размер каждого денежного приза в зависимости от уровня достижения ученика составит от 60 до 90 евро. Финансирование будет осуществляться из бюджета управления образования, молодежи и спорта. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валстпилсатас и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Стоит отметить, что средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. В честь праздника Даугавпилса самоуправление призывает жителей, предпринимателей и организации украсить свои автомобили флагами города. Получить бесплатные флажки для автомобилей можно уже сегодня, 1 июня, с 12:00 в Центре обслуживания туристов. В связи с ограниченным количеством в этом году флажки будут выданы жителям, которые не получили их в прошлом году. На одну машину будет выдан один флаг. Для получения флага необходимо будет предъявить техпаспорт автомобиля. С новостями в студии Алиса Плюс был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алиса Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 1 июня. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять от плюс 8 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, южный, слабый, а временами вообще штиль. Но, несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные и не слишком интенсивные осадки в виде дождя.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Ņēmēju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: ближайшем выпуске новостей. Латвия и Финляндия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2030 году. В поселке Рауда началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев. В период летних каникул в городе будут работать 35 лагерей для детей и подростков. Сегодня в центре «Навигаторск» пройдут праздничные мероприятия. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о практической выгоде от проекта в сфере ветроэнергетики. Не только для инвесторов, но и для местных жителей, самоуправлений и региональной экономики. Гость программы – руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус отметил, что в общественных дискуссиях часто звучит мнение, будто ветропарки приносят прибыль только крупным компаниям-инвесторам, а местные сообщества остаются в стороне. Однако, по его словам, в последние годы в Латвии появились механизмы, которые предусматривают прямые выплаты для тех жителей, которые живут рядом с такими объектами, а также поступления для самоуправлений. По словам Дмитрия Гусса, он не считает эти средства компенсацией в привычном смысле слова, а скорее формой признания того, что крупный инфраструктурный объект меняет окружающую среду, и местные жители должны получать от этого в том числе и прямую пользу. Кроме того, как отметил гость программы, разработчики проектов часто договариваются с местными общинами и о дополнительных вложениях, например, в ремонт дорог, улучшение школьной инфраструктуры, спортивные площадки или другие нужды конкретного населенного пункта. Но, по словам Дмитрия Гусса, еще важнее более широкий экономический эффект. Он привел в пример. Строительство ветропарка даже среднего размера может означать инвестиции в десятки миллионов евро. И эти средства не исчезают в земле, а начинают работать в регионе через строительные материалы, услуги, транспорт, питание, размещение работников, обслуживание техники и другие сопутствующие сферы. Гость программы также подчеркнул, что новый объем местной генерации влияет и на рынок в целом. Чем больше собственной электроэнергии производится внутри страны, тем меньше необходимости импортировать дорогие ресурсы. А это, в свою очередь, создает предпосылки для более благоприятной ценовой ситуации для всех потребителей, как промышленных, так и бытовых. Таким образом, по оценке Дмитрия Гусса, развитие ветроэнергетики – это не только вопрос новых мощностей, но и вопрос того, смогут ли конкретные регионы получить долгосрочные экономические преимущества и стать частью более устойчивой энергетической модели нашей страны. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» доктора инженерных наук Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Станислава Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс. И новости на этот час. 33 года назад на волне 101,6 FM впервые зазвучали позывные радио «Алиса Плюс». За эти годы радиостанция прошла длинный путь вместе со своими слушателями через эпохи, перемены, новые поколения и новые ритмы. Менялись технологии, форматы и время, но неизменным оставалось главное – живой голос, который всегда рядом. Более 30 лет – это история, написанная в эфирах, песнях, новостях, улыбках ведущих и верности аудитории. И сегодня это уже не просто радиостанция, это часть жизни, часть памяти и часть большого общего пути. Поздравляем всех причастных. А теперь переходим к основным новостям. Латвия и Финляндия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2030 году. В поселке Рауда началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев. В период летних каникул в городе будут работать 35 лагерей для детей и подростков. Сегодня в центре «Навигаторс» пройдут праздничные мероприятия. Далее подробнее об этих новостях. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея 29 мая была официально утверждена совместная заявка Латвии и Финляндии на проведение чемпионата мира по хоккею 2030 года среди команд элитного дивизиона. Это была единственная заявка от кандидатов, которая претендовала на организацию этих соревнований. Матчи чемпионата мира 2030 пройдут в Хельсинки и Риге с 17 мая по 2 июня. В поселке Рауда Аугждаугавского края началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев, в отношении которых проводятся первичные процедуры проверки и пограничного контроля. Центр разместят в здании бывшей школы. До завершения проверок находящиеся там люди не смогут свободно покидать территорию центра. При организации работы особое внимание планируется уделить условиям проживания и соблюдению прав человека. Помещения будут организованы таким образом, чтобы при необходимости разделять проживающих по полу и статусу, при этом семьи предполагается размещать вместе. Одновременно центр сможет принять более 100 человек. Его открытие запланировано уже на июнь. Для обеспечения работы объекта государственная погранохрана создаст отдельное подразделение. Проект реализуется при софинансировании Европейского Союза. Общая стоимость проекта превышает 4 миллиона евро. В Даугавпилсе стартует сезон летних лагерей. Самоуправление предлагает детям и подросткам как образовательные, так и спортивные программы, рассчитанные практически на весь летний период. В городе будут работать 35 лагерей, участие в которых смогут принять более 2300 детей и подростков. Из них 23 дневные лагеря, а еще 12 спортивные лагеря для воспитанников спортшколы. 4 спортивных лагеря будут работать круглосуточно. Сегодня, 1 июня, с 16 до 18 часов в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в Центральном парке состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. В программе различные развлечения с участием аниматоров, игры большого формата и всевозможные активности для детей. Организаторы – Департамент образования, молодежи и спорта – приглашают всех начать лето вместе, провести активный день и познакомиться с возможностями Центра молодежных инициатив «Навигаторс». С новостями в студии «Алиса Плюс» был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 1 июня. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять от плюс 8 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, южный, слабый, а временами вообще штиль. Но, несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные и не слишком интенсивные осадки в виде дождя.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
4: No 1. Līdz 3. jūnijam ar mana topkārte. Pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi. Makaroni pasta zarā divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi. Un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: С добрым утром!
1: Мы знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте.

ближайшем выпуске новостей. Сейм утвердил новое правительство. За выдающиеся достижения учащиеся Даугавпилса получат от самоуправления денежные призы. В конце июня начнется набор в 10 классы. К празднику города самоуправление снова предлагает флажки для автомобилей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
5: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
4: «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки.
5: Промокод «Daugavpils».
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс. И новости на этот час. 33 года назад на волне 101.6 FM впервые зазвучали позывные радио Алиса Плюс. За эти годы радиостанция прошла длинный путь вместе со своими слушателями через эпохи, перемены, новые поколения и новые ритмы. Менялись технологии, форматы и время, но неизменным оставалось главное – живой голос, который всегда рядом. Более трех десятков лет эта история, написанная в эфирах, песнях, новостях, улыбках ведущих и верности аудитории. И сегодня это уже не просто радиостанция, это часть жизни, часть памяти и часть большого общего пути. Поздравляем всех причастных. А теперь переходим к основным новостям. Сейм утвердил новое правительство. За выдающиеся достижения учащиеся даугавпилсы получат от самоуправления денежные призы. В конце июня начнется набор в 10 классы. К празднику города самоуправление снова предлагает флажки для автомобилей. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 28 мая, Сейм утвердил сформированный 4 партиями кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса. За новое правительство проголосовали 66 депутатов, против 25 парламентариев. Главные приоритеты, которые уже обозначил Кулбергс, это укрепление государственной безопасности, стабилизация бюджета, проведение честных выборов и борьба с картелями и коррупцией. И пообещал взять под личный контроль вопросы Rail Baltic, Air Baltic и подготовки выборов. Также новый премьер-министр планирует в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгалии, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. 28 мая на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение о награждении учащихся городских учебных заведений, добившихся успехов на международных, национальных и региональных олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, спортивных соревнованиях и конкурсах. 151 ученик и 48 команд из различных городских учебных заведений будут награждены за отличные результаты. Общая сумма денежных призов составляет 16 070 евро. Размер каждого денежного приза в зависимости от уровня достижения ученика составит от 60 до 90 евро. Финансирование будет осуществляться из бюджета управления образования, молодежи и спорта. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валстпилсатес и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Стоит отметить, что средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. В честь праздника Даугавпилса самоуправление призывает жителей, предпринимателей и организации украсить свои автомобили флагами города. Получить бесплатные флажки для автомобилей можно уже сегодня, 1 июня, с 12:00 в центре обслуживания туристов. В связи с ограниченным количеством в этом году флажки будут выданы жителям, которые не получили их в прошлом году. На одну машину будет выдан один флаг. Для получения флага необходимо будет предъявить техпаспорт автомобиля. С новостями в студии Алиса Плюс был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алиса Плюс.

мамы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 1 июня. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять от плюс 8 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, южный, слабый, а временами вообще штиль. Но, несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные и не слишком интенсивные осадки в виде дождя.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālu lūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 25506255. Krāmē un brauc!
4: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Не впадайте в уныние.

ближайшем выпуске новостей. Латвия и Финляндия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2030 году. В поселке Рауда началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев. В период летних каникул в городе будут работать 35 лагерей для детей и подростков. Сегодня в центре «Навигаторс» пройдут праздничные мероприятия. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Любимое радио «Алиса Плюс». С днем рождения!
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
2: Ты живешь будто

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс. И новости на этот час. 33 года назад на волне 101.6 FM впервые зазвучали позывные радио «Алиса Плюс». За эти годы радиостанция прошла длинный путь вместе со своими слушателями через эпохи, перемены, новые поколения и новые ритмы. Менялись технологии, форматы и время, но неизменным оставалось главное – живой голос, который всегда рядом. Более трех десятков лет эта история, написанная в эфирах, песнях, новостях, улыбках ведущих и верности аудитории. И сегодня это уже не просто радиостанция, это часть жизни, часть памяти и часть большого общего пути. Поздравляем всех причастных. А теперь переходим к основным новостям. Латвия и Финляндия совместно проведут чемпионат мира по хоккею в 2030 году. В поселке Рауда началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев. В период летних каникул в городе будут работать 35 лагерей для детей и подростков. Сегодня в центре «Навигаторс» пройдут праздничные мероприятия. Далее подробнее об этих новостях. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея 29 мая была официально утверждена совместная заявка Латвии и Финляндии на проведение чемпионата мира по хоккею 2030 года среди команд элитного дивизиона. Это была единственная заявка от кандидатов, которая претендовала на организацию этих соревнований. Матчи чемпионата мира 2030 пройдут в Хельсинки и Риге с 17 мая по 2 июня. В поселке Рауда Аугждаугавского края началась подготовка к открытию центра временного размещения иностранцев, в отношении которых проводятся первичные процедуры проверки и пограничного контроля. Центр разместят в здании бывшей школы. До завершения проверок находящиеся там люди не смогут свободно покидать территорию центра. При организации работы особое внимание планируется уделить условиям проживания и соблюдению прав человека. Помещения будут организованы таким образом, чтобы при необходимости разделять проживающих по полу и статусу, при этом семьи предполагается размещать вместе. Одновременно центр сможет принять более 100 человек, его открытие запланировано уже на июнь. Для обеспечения работы объекта государственная погранохрана создаст отдельное подразделение. Проект реализуется при софинансировании Европейского Союза. Общая стоимость проекта превышает 4 миллиона евро. В Даугавпилсе стартует сезон летних лагерей. Самоуправление предлагает детям и подросткам как образовательные, так и спортивные программы, рассчитанные практически на весь летний период. В городе будут работать 35 лагерей, участие в которых смогут принять более 2300 детей и подростков. Из них 23 дневные лагеря, а еще 12 спортивные лагеря для воспитанников спортшколы. 4 спортивных лагеря будут работать круглосуточно. Сегодня, 1 июня, с 16 до 18 часов в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в Центральном парке состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. В программе различные развлечения с участием аниматоров, игры большого формата и всевозможные активности для детей. Организаторы, Департамент образования, молодежи и спорта приглашают всех начать лето вместе, провести активный день и познакомиться с возможностями Центра молодежных инициатив «Навигаторс». С новостями в студии «Алиса Плюс» был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 1 июня. Сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять от плюс 8 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, южный, слабый, а временами вообще штиль. Но, несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные и не слишком интенсивные осадки в виде дождя.

0: Skaitļi.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 2800 5577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 2800 5577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом

0: месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

0: Сет.
1: Длительная реклама.
2: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Брюссель хочет свой Starlink. Проект называется Irish Square. 290 спутников, более 10 миллиардов евро, срок готовности 2029 или 2030 год. Звучит впечатляюще, но реальность выглядит иначе. Германия параллельно строит свою систему, Франция свою, а Италия свою. Каждый сам за себя, каждый со своим бюджетом, каждый со своими амбициями. Вместо того, чтобы объединить ресурсы, Европа распределяет их по национальным проектам. Эксперты говорят прямо, Европа рискует получить не одну мощную систему, а 5 маленьких провалов. И пока Европа сидит в комитетах и координирует координацию, Илон Маск уже давно запустил 1000 спутников, построил завод, создал глобальную сеть. Частный предприниматель сделал то, чего европейская бюрократия не смогла сделать за 10 лет.
3: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Длительная реклама.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Искусственный интеллект все увереннее входит в повседневную жизнь. И если раньше казалось, что личный цифровой помощник – это что-то только для программистов, то сегодня создать собственного ИИ-ассистента может практически каждый. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по цифровым технологиям для тех, кто хочет сэкономить время и поручить часть рутинных задач искусственному интеллекту. Сегодня на популярных платформах, к примеру, таких как ChatGPT, можно создать собственного помощника буквально за несколько минут. Ассистент может помогать писать электронные письма, сокращать длинные тексты простым языком или генерировать идеи, планы и помогать с документами. Но главный секрет хорошего ИИ-помощника – это четкая инструкция. Чем понятнее вы объясняете задачу, тем полезнее будет результат. Поэтому нужно сразу указывать, что именно должен делать ассистент. Задать стиль общения, прописать структуру ответа и при необходимости уточнять инструкции. Также ассистенту можно добавить свою базу профессиональных знаний в документах. Это помогает получить более точные ответы именно под ваши задачи. Но специалисты отдельно напоминают, что не стоит загружать в публичные ИИ-сервисы личные данные, пароли, банковскую информацию или документы, которые вы не хотели бы делать доступными третьим лицам. Также не пытайтесь делать одного универсального помощника на все случаи жизни. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свое время, а рутину возложите на алгоритмы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: И добрый день всем, кто сейчас с нами на волне 101.6 FM. Сегодня особенный день. В первый день лета радио «Алиса Плюс» отмечает свой день рождения. В этом году уже 33-й. В этот праздник хочется сказать огромное спасибо всем нашим слушателям, кто все эти годы был рядом, просыпался вместе с нами, ехал на работу вместе с нами, радовался под песни радио «Алиса Плюс», переживал под музыку нашей радиостанции. «Алиса Плюс» — это не просто радио, это тысячи песен, это сотни эфиров, это множество встреч, эмоций, воспоминаний, которые мы создавали вместе с вами. И именно благодаря вам наша волна продолжает звучать ярко, современно и по-настоящему душевно. От всей команды «Алиса Плюс» поздравляем наших слушателей, партнеров, друзей и коллег с этим замечательным праздником. Пусть впереди будет еще больше хорошей музыки, больше добрых новостей, ярких событий и, конечно же, отличного настроения, которое мы создаем опять же вместе с вами. Оставайтесь с нами на волне 101.6 FM. Добро пожаловать в эфир. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Впереди у нас 3 часа.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе у меня предусмотрены паузы информационного содержания. К нам уже присоединился мебельный салон «Ларус Мебелес». Напомню вам, где находится и что предлагает своим покупателям магазин в Даугавпилсе.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и пора, конечно же, начать хоть что-то отмечать. И наступление лета, и день рождения радио «Алиса Плюс». Да и у вас, конечно же, сегодня множество поводов для личных праздничных событий. Вот, например, в коллективе кулинарного цеха магазина «Мэгу» сегодня точно день праздничный. Благодаря коллеге по имени Надежда. Надюшу с наступившим. У Надюши вчера наступил день рождения. Надюша родилась еще весной. А сегодня летом уже в коллективе будет праздновать свой новый год жизни. Наденька, в пожеланиях для вас. С днем рождения! Тебе хотим пожелать в твой день рождения прекрасной с улыбкой по утрам вставать, и чтобы была погода ясной, чтобы на работу шла всегда ты с настроением хорошим. Невзгоды – это ерунда, преодолеть всегда поможем. Ведь мы семья, мы коллектив, где каждый винтик в механизме. Ты в жизнь привносишь креатив, и ты источник оптимизма. Желаем звездочкой сиять, в семье уюта и достатка, от жизни лучшее все брать. Идти к успехам без оглядки. Наденька, значит, вы источник оптимизма в коллективе. Не забывайте об этом, да?

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 un arbūzi 1 kg 1 eiro 29
4: Top!
5: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
6: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
5: «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки.
6: Промокод «Даугавпилс».
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
10: Множество поздравлений оставлено сегодня и на нашем сайте alisaplus.lv. У нас там есть специальный раздел, чтобы вы могли заранее, никуда не торопясь, Рощину Ивану адресовано в одном из них поздравление от Ирины, Геннадия и Виктора. Иван, я очень рассчитываю на то, что вы сейчас меня слышите. «Родной мой, с днем рождения», пишет Ирина. «Ты не просто отец, ты история моей жизни. Ее фундамент, ее крыша. Пусть твой путь впереди будет усыпан не просто событиями, а моментами, которые ты захочешь сохранить навсегда. Желаю тебе спокойствия, которое не нарушит ни одна буря, радости, которую не затмит ни одна туча, и здоровья, которое позволит тебе не просто жить, а наслаждаться каждой минутой. Пусть у тебя всегда будет повод улыбнуться, причина гордиться собой и время просто быть счастливым. Ты это заслужил каждым своим поступком, каждым своим молчаливым подвигом. Мы тебя очень любим».

0: Делаю паузу, напоминаю, что в этом часе с нами мебельный салон «Ларус». Крупнейший представитель мебели в Латвии предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Салон в Даугавпилсе расположился в микрорайоне Химия на улице Инженеру 1 вот уже много-много лет. Предлагает мебель из Италии, Испании, Португалии, Финляндии, Дании. Рассчитана мебель на разный вкус, на разные требования, конечно же, на разные возможности. В ассортименте и мягкая мебель, и мебель для спальни, и мебель для детской. Большой выбор аксессуаров, элементов декора. Можно ознакомиться с предложениями на сайте larus.lv, конечно же, на месте в мебельном салоне на улице Инженеру 1 и контактный номер телефона на всякий случай, если вдруг 654-40-399.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
0: Приходят поздравления, конечно же, адресованные радиостанции «Алиса Плюс». Я на них отвечаю, но я их буду озвучивать в эфире. Обязательно из уважения к вам, наши замечательные слушатели. Ирина пишет: «Я просто не представляю, как можно жить, не слушая радио. И новости, и музыка, и погода, и интересные факты. День кажется ярче. Поздравляю с днем рождения. Пусть эфир всегда будет ярким, прием устойчивым, а ваша неповторимая энергетика заряжает тысячи слушателей на позитив». Еще добавляет Ира: «С днем защиты детей». Конечно же, сегодня 1 июня, в этот первый день лета хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был беззаботно счастлив, чувствовал себя в безопасности и был окружен любовью. Пусть в жизни всегда будет место ярким мечтам, искренней радости, а вокруг звучит только звонкий детский смех. Берегите своих детей и их удивительный мир. Не представляю жизнь без этих сладких пупсиков. Каждому ребенку кусочек счастья в ладошке. Поздравляю». Ира, спасибо большое за поздравление в наш адрес. Присоединяюсь к вашим поздравлениям с Международным днем защиты детей.

0: 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: Раис Портнову сегодня тоже поздравляют с юбилеем. У Раис не просто день рождения, юбилейный год. Раечка, дети, внуки, поздравляем с прекрасным юбилеем. 60 лет – это возраст гармонии, мудрости, достоинства. Пусть в сердце всегда живет счастье, а в доме царят любовь, уют и благополучие. Раечка, ваши родные выбрали для вас музыкальным подарком песню «Танцуй, пока молодая девочка Рая».

0: Программа поздравлений.
1: А делаю еще одну остановочку информационную. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» с нами в программе поздравлений сегодня снова. Мебельный салон, крупнейший представитель мебели в Латвии. В Даугавпилсе находится на улице Инженеру 1. Весна и лето традиционно сезоны для обновления квартир, домов, в том числе и для обновления интерьера. В общем, время ремонтов. И если вдруг вы тоже затеяли, то с интерьером вам поможет как раз «Ларус». Мебельный салон предлагает мебель на разный вкус, на разные требования, на разные возможности финансовые, конечно же, в ассортименте. Мягкая мебель, есть диваны финского, эстонского производства, выполненные из ткани, из кожи. Вам выбирать есть кровати, к ним же и матрасы на месте найдете в мебельном салоне «Ларус». А в продаже есть, обратите внимание, качественные покрывала испанской фабрики Мора, могут стать отличной идеей для подарка кому-то. И большой ассортимент элементов декора, тоже и для вашего жилья, и для подарка. Хорошая идея. Приходите в мебельный салон «Ларус», улица Инженеру 1. И в интернете можно найти более подробную информацию об ассортименте larus.lv.
0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А любимое радио, тут три восклицательных знака. От Марии пришло поздравление, адресованное нам. Мария, здравствуйте, с праздником. Мария пишет: добра, благополучия, всем-всем здоровья, успехов в работе, личного счастья и мирного неба над головой. Мария, еще раз спасибо большое. И спасибо, что столько лет с нами на одной волне.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Исполнение ваших музыкальных просьб тоже происходит здесь, на волне 101.6 FM, в рамках программы поздравлений. Группа «Рефлекс», «Лето на окна». Конечно, есть у нас эта песня уже давным-давно, и самое время ей звучать в эфире. Пришло сообщение от коллектива из города Ливаны, от наших слушателей постоянных. Добрый день, наша любимая Алис Плюс. Поздравляем. Привет от коллектива из Ливан. Спасибо, ребята. А фото-то какое замечательное.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А весь мир сегодня кружится для Катерины Федотовой. Катенька, день рождения отмечает свой, встречает новый невероятный год жизни. Пришло сообщение. Добрый день, хотим поздравить с днем рождения сестричку Катерину Федотову. Сестренка, с днем рождения. Будь счастлива всегда. Здоровья и удачи на долгие года. Пусть сбудутся желания, исполнятся мечты, чудес и вдохновений, любви и доброты. Катенька, из самых волшебных и чудесных дней вам еще много-много-много и долго-долго-долго. С днем рождения.
2: Так особенно. Ты так особенно.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Следующее поздравление с таким юбилеем, что тут только по отчеству. Валентина Васильевича Сибирьянова, друзья, сотрудники, попутчики поздравляют с круглой датой, с 80-летием. Уважаемый Валентин Васильевич, так начинаются пожелания. Сегодня годы выстроились в ряд. И 80 – гордое число. В нем столько добрых дел и слов, вершин счастливых, столько позитива. Попутчик времени былого, от молодости общий наш заряд, вожак, сеньор. Жмем руку, делимся теплом, здоровья, сил и радости желаем с юбилеем.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

0: Программа поздравлений.
1: Сделаю еще одну остановочку информационную. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. Мебельный салон в Даугавпилсе находится на улице Инженеру 1. Это микрорайон «Химия». Уже много лет по одному и тому же адресу на одном и том же месте встречает своих покупателей. И уже много лет иногда они постоянно рекомендуют мебельный салон «Ларус» своим друзьям. Крупнейший представитель мебели в Латвии, салон «Ларус» предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Широкий ассортимент, рассчитанный на разный вкус, на разные требования, на разные возможности. Мебель мягкая в ассортименте. Мебель для спальни, для детской, офисная мебель, секции, кресла, обеденные столы и журнальные столики. И большой выбор аксессуаров, так называемых элементов декора. Это часы, картины, вазы, цветочные композиции. Приходите, лучше всего ознакомиться с ассортиментом, конечно же, в магазине на Инженеру 1 или откройте интернет-страницу larus.lv. Контактный номер телефона магазина в Даугавпилсе 654-40-399.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Наша слушательница Аня Смирнова поздравляет выпускников с наступающим праздником, всех с наступающим выпускным и удачи в дальнейшем, пишет Аня. Анечка, отправили поздравления, всем светлых дорог.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Долго ли, коротко ли, как в сказке, да? Но мы перешагнули в новый час. Начало второго показывают студийный первый день лета на календаре. Первый день недели и первый день лета на календаре. Сегодня радиостанция «Алис Плюс», и это не случайно. В первый день лета встречает свой очередной Новый год жизни, день рождения. Мы отмечаем в коллективе сегодня. Ну и, конечно же, не забываем и про ваши личные особенные праздники. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Пишет Лида нам, любимое радио, хочу поздравить вас с праздником. Без вас не проходит ни один праздник нашей большой семьи. Обожаю работать под радио в саду. Лидочка, а мы-то как рады в том, что вам хорошо и нам хорошо. И еще одно поздравление. Здесь, увы, нет имени, кто прислал. С днем рождения вас поздравляю. Вы самая лучшая радиостанция. Спасибо большое.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Проделав путь из Германии до Даугавпилса, до радиостанции Алиса Плюс, привет и здесь долго не задержится. Мы прямо сейчас отправляем его дальше, в микрорайон Юдовка. Зинаиде, нашей слушательнице, привет. Зиночка, вам привет от вашей племянницы Инты.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
8: Ох, сегодня сколько много всего, только успевай следить. Что-то на сайт приходит, что-то с сообщением ответить нужно, необходимо. Телефон тоже звонит, но вот как же мне на три части разделиться, чтобы все успеть? Следующая песня будет звучать для Игоря Липского музыкальным подарком. Повод есть сегодня для подарков. День рождения Игоря. Папа поздравляет с днем рождения взрослого любимого сына. Вас, конечно же, желает, чтобы в жизни всегда удавалось все то, что намечено было. Любая вершина легко покорялась. Успех, чтобы удваивал силы. Азарта, энергии, чтобы хватало для важных и смелых решений. Удача в делах, чтобы стимул давала для новых побед и для новых свершений.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, мамочку Тоню. Дочка Елена поздравляет. Тонечка, я очень надеюсь, что вы сейчас услышите пожелания дочери. Сегодня особенный день, потому что именно в этот день родилась ты, самый дорогой и любимый для меня человек. Спасибо за твое большое сердце, за заботу, которую ты даришь каждый день, за мудрые советы и бесконечную любовь. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и гармонии. Пусть в жизни будет как можно больше радостных моментов, искренних улыбок, приятных встреч. Пусть каждый новый день приносит тебе хорошее настроение, и рядом всегда будут люди, которые тебя любят и ценят. Так же сильно, как люблю тебя я.

металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее. –

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Яркого лета, любимый город, пишет нам Наталья. Наташенька, здравствуйте. С наступлением лета. Пусть эти 3 месяца подарят мощный заряд энергии и вдохновения. Желаю отличной погоды, теплых дождей, ярких путешествий и настоящего качественного отдыха от повседневной рутины. Наташенька, хотелось бы, чтобы на 3 месяца вот качественного отдыха каждому, вот просто каждому без исключения. Даже согласна я тогда и на теплые дожди, пусть будут, как без дождика-то летом.

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимую мамочку Аллу, дочь Ирина, поздравляет с днем рождения. Любимая мамочка, с днем рождения. Спасибо за твою безграничную любовь, теплоту и терпение. Я бесконечно ценю тебя. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и множества поводов для радости. Пусть каждый твой новый день будет наполнен светом.

пить. Мама, расскажи, как жизнь прожить. Надо, покажи, где свет встает. Рано, подскажи, куда идти. Мама, заслони меня от невзгод. Разных, защити меня от людей. Праздных, ну а если случится с тобой лихо, обниму тебя и прошепчу.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Коллективу радио «Алиса Плюс» нам адресовано следующее поздравление от наших коллег. Даугавпилсское телевидение ЛРТ поздравляет коллектив и портал «Грани ЛВ». Спасибо большое, коллеги. Дорогая Лисочка, пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений. Позитивного настроения, веры в себя и в успех, счастья и всего хорошего. Спасибо, будем стараться.

0: поздравлений.
1: Следующее поздравление Анну Лукьянову порадует. Анечка, вам привет и поздравления из города Прейли. Люда Кириллова поздравляет с днем рождения, желает здоровья, добра и тепла, чтобы в сердце всегда только радость цвела, чтобы жить, не тужить, до 100 лет довелось. Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: А еще одно поздравление для Катеньки Федотовой. Имеется у нас Катеньку Федотову. Мам поздравляет. Катюша, я очень надеюсь, что вы слушаете программу. Солнышко мое родное, дочка милая моя, с днем рождения поздравляю я от всей души любя. Я желаю море счастья и цветущей красоты, чтобы мгновенно исполнялись все твои заветные мечты, чтобы искренней любовью ты была окружена, чтобы ангел твой хранитель рядом был с тобой всегда. Катенька, еще раз и от души с днем рождения. И маму, конечно, с праздником, с днем рождения дочери.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Ангелину мама поздравляет с первым выпускным. Доченька, поздравляю тебя с твоим первым выпускным. Сегодня ты прощаешься с детским садом, а впереди тебя ждет много всего интересного и нового. Мы всегда будем рядом, поэтому ничего не бойся, ведь ты у нас самая смелая девочка. Пришло время стать чуточку взрослее, и мы желаем тебе, наша любимая принцесса, всегда быть такой же веселой и доброй, любознательной и неутомимой. И тогда великие открытия сами найдут тебя. Вперед в школьную жизнь, доча!

0: эфире программа поздравлений.
1: А начинает звучать песня в исполнении группы «Сливки», «Облака», «Белогривые лошадки». Здравствуйте, пришло сообщение от Кати. Здравствуйте, Катенька. Хочу поздравить Эрнеста и Эвелину с Международным днем защиты детей. Желаю быть всегда здоровыми и счастливыми. И мы тоже, Катенька, и от всей души.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Что говорите, как быстро промчались 2 часа программы поздравлений, если мгновенно быстро промчались 3 весенних месяца? Какие там уже минуты и часы? Как не бывало 3 месяцев весны. Во всяком случае, сегодня я проснулась именно с такой мыслью. А где весна? Нет, конечно же, порадовалась наступлению лет, как и большинство из вас, но с сожалением поняла, что весной-то я не успела по-настоящему насладиться в этом году. Но ничего. Будут еще и весны. Кстати, об этом поется и в песне Преснякова «Только ты никогда». Будет она сейчас звучать, эта песня, по просьбе. Еще одну музыкальную просьбу с радостью исполню. Ну и мы выходим на финишную прямую. Программу поздравлений все еще в эфире. У нас в запасе почти час. Звоните, присылайте сообщения. Для звонка, если вдруг решите, набирайте номер 654-2500. В чем себе не отказывайте. А для сообщений номер 2020-1016. Ну, а теперь послушаем Преснякова. Ну и напомню, сегодня первый день лета, да, на всякий случай. 1 июня. Во всех отношениях день праздничный. День рождения у радио «Алиса плюс». Международный день защиты детей. Первый день лета.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А для Танечки сегодня не привет, а целое поздравление. День рождения. Танечка, друзья, поздравляют вас с этим замечательным личным и особенным днем. Любви, гармонии, тепла, во всем удача, чтоб ждала. И жизнь всегда была в цвету, дарила радость и мечту. В душе пускай поет весна, всегда свежа, всегда ясна. И в эти светлые мгновения от нас цветы и поздравления. И от нас мы тоже присоединяемся.
2: Отличное утро.

0: Зин. Программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Следующая песня, это будет Стас Михайлов. «Все для тебя, рассветы и туманы» для Феодоры Стельмака выбрано музыкальным подарком. Подружки выбрали эту песню Феодора. Поздравляют вас с днем рождения. Желают, чтобы в жизни все складывалось и легко, и удачно. Здоровье не подводило, а вокруг всегда были самые любимые люди. И пусть каждый день приносит радость.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ангелина Гатыня сегодня тоже принимает поздравления с днем рождения. Ангелина, подруга Людмила Кочмарева, ее семья присоединяется к пожеланиям яркой, беззаботной, волшебной и невероятной жизни. Жизни, в которой все мечты оживут, в которой все мечты станут реальностью. Ангелина, с днем рождения.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
5: Еще одно поздравление для Анны Лукьяновой. Анечка, с днем рождения. Подруги поздравляют вас, Галина и Алина. Поздравляем от всей души замечательную женщину с днем рождения. Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии души и на самочувствии, чтобы каждый день приносил радость и ощущение счастья, чтобы любимые люди радовали частыми встречами, душевными разговорами, чтобы в доме всегда было и тепло, и уютно.

0: И пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: В эфире программа поздравлений.
2: От Насти привет всем, и Олесь плюс тоже. Настя, спасибо большое. С первым днем лета, чтобы лето было теплым и прекрасным. Хорошего дня и хорошего настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начинает звучать песня в исполнении Михаила Шипутинского «Марджанжа». И с этой песни мы отправим привет сейчас Валентине Игнатьевой. Валечка, вам привет и поздравления одновременно с первым днем лета от Вали Михайловой.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: эфире программа поздравлений.
1: В следующем сообщении одновременно и поздравление, и просьба. С праздником, Алиса! Спасибо большое. И далее просьба послушать песню Михаила Круга «Заходите в мой дом». Уже в эфире.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Реклама саймнецис каздарбības вецējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Еще одну любимую мамочку сейчас поздравим с днем рождения. Мамочку Елену Сивачеву, дочки Наташа, Вера поздравляют и внучка Виктория. Любимая мамочка, с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих счастливых лет, душевного тепла и спокойствия. Пусть каждый день приносит радость, уют и любовь близких людей. Спасибо тебе за заботу, мудрость, доброе сердце и ту любовь, которой ты согреваешь всю семью. Пусть глаза сияют от счастья, в доме всегда будет тепло и уютно, а рядом будут родные и любимые люди. Мы тебя очень любим и очень ценим. С днем рождения, наша родная мамочка и бабушка.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну что, первая летняя программа завершена. Я ставлю запятую и напоминаю, что завтра слегка после полудня мы снова соберемся, встретимся и продолжим привычное, доброе, вечное творить с вами в прямом эфире. Хорошего продолжения дня, летнего настроения, замечательного вечера. И спасибо и за поздравления в наш адрес, и за отлично проведенные 3 часа эфира. Без вас мы никак. Хорошего дня еще раз и услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Летом многие бросают в машине пластиковую бутылку с водой на потом и удивляются неприятному запаху, странному вкусу воды или даже испорченной панели в автомобиле. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня именно те автомобилисты, которые уже сталкивались с такими ситуациями, дают дельные советы о том, что именно в жаркую погоду такая привычка может быть совсем не безобидной. Не секрет, что под солнцем салон автомобиля нагревается очень быстро. И если пластиковая бутылка долго лежит в жаре, особенно под прямыми лучами, пластик начинает выделять нежелательные вещества в воду. Но это, как говорится, полбеды. Вся опасность в том, что прозрачная бутылка на солнце иногда может сработать как линза. Такие случаи редки, но во избежание возгорания лучше не оставляйте воду на панели автомобиля. Храните воду в тени или в сумке, используйте многоразовые бутылки. Не пейте воду, которая долго простояла в раскаленной машине, и чаще проветривайте салон перед поездкой. И еще один важный момент. Если в машине едут дети, запас воды летом должен быть обязательно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть неприятности вас не коснутся.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Кажется, с первым днем лета в Даугавпилс наконец-то пришла и по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня сохранится переменная облачность, ощутимо утихла скорость ветра, температура воздуха максимально достигнет отметки плюс 22 градуса, в вечерние часы опустится буквально на 2 градуса ниже. Осадков в прогнозе нет.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Оскорбительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Брюссель хочет свой Starlink. Проект называется Irish Square. 290 спутников, более 10 миллиардов евро. Срок готовности 2029 или 2030 год. Звучит впечатляюще, но реальность выглядит иначе. Германия параллельно строит свою систему, Франция свою, а Италия свою. Каждый сам за себя, каждый со своим бюджетом, каждый со своими амбициями. Вместо того, чтобы объединить ресурсы, Европа распределяет их по национальным проектам. Эксперты говорят прямо, Европа рискует получить не одну мощную систему, а 5 маленьких провалов. И пока Европа сидит в комитетах и координирует координацию, Илон Маск уже давно запустил тысячи спутников, построил завод, создал глобальную сеть. Частный предприниматель сделал то, чего европейская бюрократия не смогла сделать за 10 лет.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 1. Līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Силвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Кажется, с первым днем лета в Даугавпилс наконец-то пришла и по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня сохранится переменная облачность, ощутимо утихла скорость ветра, температура воздуха максимально достигнет отметки плюс 22 градуса, в вечерние часы опустится буквально на 2 градуса ниже. Осадков в прогнозе нет.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: доступным ценам. Звоните 252501-01-01. 252501-01-01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: днем рождения, Алиса Плюс.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: «Ветелом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: почти все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Любимое радио «Алиса Плюс». С днем рождения!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о реальной ситуации в энергетике Латвии и о том, почему тема возобновляемых ресурсов сегодня напрямую связана не только с экологией, но и с устойчивостью страны. Гость программы – руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус, отметил, что исторически Латвия действительно была одной из стран, хорошо обеспеченных возобновляемой электроэнергией. Основу для этого баланса много лет составляли гидроэлектростанции на Даугаве. Однако, по его словам, даже при всей значимости Даугавпилсской ГЭС «Каскады» этого ресурса никогда не было достаточно для полного покрытия потребностей страны в течение всего года. Дмитрий Гус пояснил, что объемы производства на гидроэлектростанциях зависят от сезона и от притока воды. В отдельные месяцы, особенно в период паводков, Латвия действительно может обеспечивать себя электроэнергией полностью и даже экспортировать ее. Но в засушливое лето и осенью ситуация меняется, и стране приходится импортировать недостающую электроэнергию из соседних государств. Как подчеркнул гость программы, серьезные перемены в энергетическом балансе Латвии произошли после 2022 года. С одной стороны, выросли геополитические риски, с другой – резко подорожал природный газ, от которого зависит работа тепловой генерации, в том числе Рижской ТЭЦ. Кроме того, прекратилась торговля электроэнергией с восточного направления, и часть ранее доступных импортных мощностей просто исчезла с рынка. По словам Дмитрия Гусса, именно поэтому в Латвии усилился интерес к новым проектам в сфере солнечной, ветровой и аккумуляторной генерации. Их задача – компенсировать недостающие мощности и сделать энергосистему менее зависимой от внешних поставок и резких ценовых колебаний. Таким образом, как отметил гость программы, сама по себе Даугавпилсская ГЭС «Каскада» остается важнейшим ресурсом, но уже не может рассматриваться как единственный ответ на энергетические потребности нашей страны. Для устойчивой и безопасной системы Латвии необходим более широкий набор собственных источников энергии. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: поем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā. Yeah.

Кажется, с первым днем лета в Даугавпилс наконец-то пришла и по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня сохранится переменная облачность, ощутимо утихла скорость ветра, температура воздуха максимально достигнет отметки плюс 22 градуса, в вечерние часы опустится буквально на 2 градуса ниже. Осадков в прогнозе нет.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības

0: uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 2800557, ienāc zemesnoma.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
7: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: И пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: 101,6 FM. Радио «Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи до последнего вздоха. Год 2024 на подлете к Марсу. Я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.